0: Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Прародительницей песни Элвиса Пресли «Love Me Tender» является сентиментальная баллада времен гражданской войны в США, композиция «Аура Ли», ставшая особенно популярной в войсках северян. В 1956 году о треке узнал Элвис Пресли и захотел включить его в дебютную картину со своим участием «Братья Рено». Переделанная версия «Аура Ли», получившая имя «Love Me Tender», стала настолько успешной, что фильм, недолго думая, переименовали и назвали в честь песни «Love Me Tender».
0: Элвис Пресли. «Love Me Tender».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

В Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только Jack. Подробности на jackcar.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рой Орбисон. По словам автора композиции «Oh, Pretty Woman» Роя Орбисона, на сочинение этой песни ушло столько же времени, сколько она звучит. И все благодаря музе исполнителя, жене Роя Кладет. Как-то Рой и его друг и соавтор Билл Дис сидели дома у Орбисона, размышляя над новой песней. В комнату заглянула Кладет и сообщила супругу, что отправляется в город за покупками. Подшучивая над женой, он стал напевать «Pretty Woman Walking Down the Street», фразу, с которой началась одна из самых известных его работ. Причем трек был закончен уже к тому моменту, как Кладет вернулась из магазина. Рой Орбисон, «Pretty Woman».

0: Реклама.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
4: Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: РВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
8: Ее имя было как вспышка молнии. Твиги.
9: Твиги.
10: Твиги.
9: Твиги.
11: Фильм о супермодели, которая навсегда изменила мир моды. Пол Маккартни, Дастин Хоффман и Сиена Миллер в фильме «Твигги». В кино с 24 сентября. 18+.
12: Радио Монте-Карло представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия. Спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. 3 дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
13: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
2: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
3: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
4: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь, Высотаремстрой.
5: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
6: Без возрастных ограничений.
7: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражное авто. Стабильный, высокий доход. Вот 2-306-306.
8: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять, в Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. Жители британской деревни Пиддингтон проголосовали за вхождение их населенного пункта в состав Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет Newsweek. Приходской совет Пиддингтона намерен официально подать заявку на вступление в США. Причиной попытки отделиться от Великобритании стал план британского правительства открыть вблизи деревни жилье для 1200 мужчин-беженцев. Его организуют на базе военного лагеря Министерства обороны в Бистере. Население Пиддингтона на сегодняшний день составляет чуть более 300 человек. По словам председателя Совета округа Тима Макнелли, местные жители уже написали письмо президенту США и даже якобы вели с ним некоторые переговоры о том, чтобы Пиддингтон стал 51-м штатом Америки. «Это отличная идея. Америка уже делала это раньше. У Америки была независимость и гражданская война, и я думаю, что для нас это только начало. Я думаю, что нужно приехать в Америку и показать им, что мы платим налоги без представительства, так же, как это было с американцами 250 лет назад», прокомментировал глава приходского совета Джо Маршалл. Член городского совета Майкл Никсон заявил, что прямых обсуждений с Трампом все же не было. Тем не менее, жители Пиддингтона получили огромную поддержку со стороны США и общественности. В символическом референдуме об отсоединении от Великобритании поучаствовали 311 человек. Один из них испортил бюллетень, 26 высказались против вхождения в состав США. Остальные 285 поддержали это предложение.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов, 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте. Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонус Сбербизнес спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
13: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа Банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
14: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
15: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
16: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
17: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
18: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Авиабанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАТА», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Куда срочно перенести рабочие чаты?
3: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
4: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
5: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая — еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
8: Фантастика.
9: Бизнесу быть. Точка.Банк.
10: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
11: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
12: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
16: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
17: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
18: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, ожидается дождь. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 17 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИ ДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама.
7: В эфире новости.
8: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
9: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
11: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
12: Майкл Джексон. Шоу, посвящение легенде. Танцы, оркестр, живой вокал. Специальный гость – Гаго Джексон. 2 октября – ДК «Ростсельмаш». 12+.
13: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Трамп сообщил о встрече Уиткофа и Кушнера с посредниками в переговорах с Ираном. Президент США рассказал, что его спецпосланник и зять общались на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он добавил, что Тегеран на переговорах был представлен не на самом высоком уровне. Ранее «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на двух иранских чиновников сообщила, что с посланниками США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером встретился глава МИДа Аббас Аракчи. Их общение на полях Генассамблеи было сосредоточено на поиске пути к сделке. Встреча состоялась при посредничестве Пакистана и Катара. Эти страны настойчиво добивались от Тегерана и Вашингтона возвращения к дипломатии и деэскалации конфликта, подчеркивает издание. Зеленский сообщил о готовности к любому формату энергетического перемирия с Россией. Об этом глава Украины сообщил после переговоров с президентом США на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Встреча длилась примерно 40 минут. Во время публичной части Трамп разрешил Зеленскому говорить всего 40 секунд. Глава Украины заявил о надежде на завершение конфликта до зимы, после чего американский лидер перехватил инициативу. Он не дал Зеленскому ответить ни на один вопрос журналистов. Украинский лидер лишь улыбался и согласно кивал головой, пока Трамп говорил. Открытая часть встречи глав государств продолжалась чуть менее 10 минут. Россияне смогут снимать наличные напрямую со счета цифрового рубля. Как сообщили в Центробанке, такая возможность уже прорабатывается. Сейчас схема сложнее. Сначала цифровые рубли нужно перевести через банковское приложение на обычный счет или карту и только потом снять деньги в банкомате. После запуска нового сервиса промежуточный перевод не понадобится. Также предполагается, что обменять цифровые рубли на наличные через банкомат можно будет с помощью мобильного приложения. В Ростовской области 95% заявлений на ежегодную семейную выплату подали через портал госуслуг. Отделение соцфонда уже назначило эту меру поддержки 36 тысячам родителей. На выплаты направлено более 977 миллионов рублей. Заявление принимают до 30 сентября. Подать его можно через госуслуги, клиентскую службу соцфонда или МФЦ. В большинстве случаев заявку рассматривают 4,5 рабочих дня вместо 10. Выплату могут получить работающие родители двух и более детей, за которых в прошлом году заплатили налог на доходы. Однако есть условия. Заявители дети, граждане России и постоянно живут в России, нет долгов по алиментам, имущество семьи не больше установленного перечня, доход на каждого члена семьи не выше 1,5 прожиточных минимумов в регионе за год до обращения. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 84 рубля и 7 копеек, евро 96 рублей и 59 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе переменная облачность, ожидается дождь и плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
4: Совершенство начинается там, где технологии становятся искусством. Exeed RX. Выразительный дизайн. Цифровое пространство комфорта. Интеллектуальный полный привод и двухлитровый турбодвигатель. Пройдите тест-драйв Exeed RX в дилерском центре Sokol Motors. Подробности по телефону +7 863 309 07 85. Ростов-на-Дону. Пойменная 1Г.
5: Exeed. Born for more.
6: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны на Вавилова, Шабалдаева от улицы 56-й армии до площади Народного ополчения, на Ворошиловском проспекте от площади Гагарина до Красноармейской, на Особенной от 5-й Залповой до 1-й Форматной и на улице Доватора от АЗС до моста через железную дорогу. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула-А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
6: Реклама.
7: В эфире новости.
8: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
9: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
14: Майкл Джексон. Шоу, посвящение легенде. Танцы, оркестр, живой вокал. Специальный гость Гаго Джексон. 2 октября, ДК «Ростсельмаш». 12+.
15: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
16: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Британский аристократ Чарльз Спенсер, брат принцессы Дианы, заявил, что она демонстрировала явные симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности с раннего детства. В своей книге он рассказал, что учителя Дианы неоднократно выражали беспокойство из-за ее сложностей с концентрацией внимания. Несмотря на это, будущую принцессу никогда не обследовали на наличие СДВГ или других расстройств нервной системы. По словам Спенсера, его сестра страдала из-за проблем с обучением. Серьезные проблемы, как подчеркнул Чарльз, были очевидны, однако в то время подобные трудности с трудом понимали в Англии. Ей было особенно трудно сконцентрироваться во время уроков, предполагающих пассивное обучение. Когда Диане становилось скучно, она неосознанно вставала из-за стола, а также имела привычку договаривать за других, вспомнил граф. Трудности Дианы с занятиями продолжились и в начальной школе. Учитель будущей принцессы жаловался, что у нее непостоянный ум и недостаток концентрации мешает ее прогрессу. На момент этих замечаний Диане было 5. В школе Ридлсворт Холл о будущей принцессе говорили то же самое. Учителя отмечали большие трудности с концентрацией внимания в течение длительного времени, склонность к беспокойству во время уроков и сложности с освоением таких непроходимых предметов, как математика и французский язык. Они утверждали, что Диана сдается слишком легко, когда сталкивается со сложностями, избегает в свой собственный мир, а также чрезвычайно легко отвлекается. Ранее Чарльз Спенсер признавался, что у него, как и у сестры, было СДВГ. Ей никогда не ставили диагноз, но очевидно, что он был у обоих, говорил он. В книге граф добавил, что осознал имеющуюся у него дисфорию чувствительности к отвержению. Спенсер убежден, что его сестра испытывала ее тоже. Он признался, что Диана к тому же не раз думала о суициде, но любовь к детям останавливала ее. Дисфория чувствительности к отвержению – это термин, описывающий необычайно интенсивную эмоциональную реакцию на реальное или предполагаемое отвержение, критику или ошибку. Она часто ассоциируется с СДВГ, но официально не считается медицинским диагнозом или симптомом СДВГ.

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло.
1: Саламанка. Путешествуя по Испании, обязательно стоит заглянуть в Саламанку. Небольшой город на северо-западе страны, который также называют родиной испанского языка. Связано это с тем, что еще в 15 веке здесь появился первый учебник грамматики кастильского языка — диалект, который считается официальным в Испании. Здесь же находится один из старейших университетов Испании, где изучают филологию и искусство. Поэтому молодые люди, желающие выучить испанский, едут именно сюда. Побывав один раз в Саламанке, забыть этот город сложно. Все дело в его домах. Большая их часть построена из песчаника, природного камня, который сохраняет свои свойства спустя тысячелетия. В зависимости от расположения солнца и времени суток, камень переливается самыми разными оттенками. Благодаря такому необыкновенному явлению Саламанку прозвали в народе «золотым городом». Гуляя по городу, невозможно не обратить внимания на богатство архитектуры. На улицах органично сочетаются эпохи Ренессанса и барокко, готический стиль и модерн. Здесь можно увидеть аркады, остатки стен средневекового города, древнеримский мост, ратушу, перед которой когда-то проводили корриду. Благодаря такому богатому архитектурному наследию город вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО во второй половине 20 века. А у ворот одного из кафедральных соборов Саламанки практически всегда можно встретить толпу туристов, что-то внимательно рассматривающих. Они ищут знаменитую фигуру космонавта, вырезанную на фасаде собора рядом со средневековыми монстрами. Кажется, будто у средневековых архитекторов была машина времени. Но это, конечно, не так. На самом деле, в конце 20 века проводили реставрационные работы, и космонавта к барельефу приделал один из мастеров — Мигель Ромеро. Оказывается, такое добавление современных элементов во внешний облик памятников архитектуры соответствует местным традициям.
0: Улицы мира.
2: Вы слушаете радио Монте.

0: Реклама.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» /автокредиты на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности наличия уточняйте официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
14: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
15: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
18: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
19: В этом весь ты.
18: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
20: Радио Монт.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
10: Привет, вы кто?
11: О, мы мини-лента.
10: О,

0: 02-04-86-05, город Санкт-Петербург.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Приложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. Включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, ожидается дождь. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 17 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 27.
2: Реклама.
3: А у нас большой матрас, а у вас?
4: А у нас большой комод, вот.
5: А у нас кровать и кресло, кухня, гардероб совместно, стол и стулья, два дивана, пуф, софа, все идеально.
6: Как мы рады!
7: Как я рад!
6: А помог нам Мебельград!
8: Мебельград, Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
9: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
10: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ты символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
13: Без возрастных ограничений.
14: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальная отопление. Беспроцентная рассрочка. Империя. Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск. Улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проект на декларации на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
15: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Макрон указал на готовность участвовать только в оборонительной операции в Ормузском проливе. Франция намерена быть частью международной миссии, у которой есть четкие рамки, подчеркнул президент республики. «Я не хочу вступать в противостояние с какой-либо страной, но мы готовы действовать с целью защиты объектов, чтобы сделать возможным транзит через пролив», — сказал он в интервью. По словам Макрона, ситуацию вокруг этого маршрута, вероятно, недооценили, и теперь приходится решать эту проблему. Французский лидер добавил, что главной целью его встречи с Трампом было обсуждение соглашения, необходимого для открытия Ормузского пролива и снижения давления на топливные цены. В Счетной палате назвали объем дефицита бюджета России за первое полугодие. За январь-июнь показатель составил 5 триллионов 850 миллиардов рублей, отмечается в докладе инстанции. В документе говорится, что утвержденный дефицит на конец 2026 года должен достигать 6 триллионов 120 миллиардов. На поступление доходов оказали влияние макроэкономические условия, изменения законодательства и нормативно-правовых актов правительства, в том числе в части увеличения ставок налогов и введения новых видов госпошлины, а также перевод налогов на игорный бизнес из региональных в федеральные, пояснили в Счетной палате. Там добавили, что общий объем доходов федерального бюджета за 6 месяцев составил 18,5 триллионов, из которых нефтегазовые 3,5 триллиона рублей. В Песчано-Копском районе Ростовской области местный аграрий попал в поле зрения контролирующих органов из-за грубого нарушения правил обработки полей. Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, один из использованных химикатов вообще не должен был оказаться на пашне, так как срок его официальной регистрации истек еще в конце позапрошлого года. Вдобавок к этому, защищая зерновые культуры от вредителей и болезней другими препаратами, бизнесмен существенно повысил максимально допустимую дозировку. По результатам проверки данчанину объявили официальное предостережение о недопустимости подобных действий, а также настоятельно рекомендовали впредь строго придерживаться установленных инструкций и регламентов. Для поступления в педвузы с 27 года введут профильный ЕГЭ. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Предмет будет зависеть от будущей специальности. Например, учителям математики потребуется сдавать математику, а истории, соответственно, историю. По словам Кравцова, раньше такой принцип уже действовал, но затем от него отказались. Сейчас при поступлении на педагогические направления вместо профильного экзамена сдают обществознание. Кроме того, со следующего учебного года изменятся и общие правила приема в вузы. В частности, физика станет обязательной для поступления на 37 направлений, включая все специальности в сфере машиностроения. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 84 рубля и 7 копеек, евро 96 рублей и 59 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе переменная облачность, ожидается дождь и плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
4: Совершенство начинается там, где технологии становятся искусством. Exceed RX. Выразительный дизайн. Цифровое пространство комфорта. Интеллектуальный полный привод и двухлитровый турбодвигатель. Пройдите тест-драйв Exceed RX в дилерском центре Sokol Motors. Подробности по телефону плюс 7 863 309 07 85. Ростов-на-Дону. Пойменная 1Г.
5: Exceed. Born for more.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 5 баллов, движение плотное. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Даватора от АЗС до моста через железную дорогу. Скорость в потоке снижена до 6 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Аналогичная ситуация на Российской улице Минжинского от остановки улицы Гресенко до улицы Веропановой. Также небольшие сложности возможны на Соколова от Лермонтовской до улицы Седова и на Малиновского и Всесоюзной от второй Краснодарской до Портовой. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
4: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
5: Реклама. Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов. С 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг – Ростов Купеческий.
6: Без возрастных ограничений.
7: В чистом поле – хорошо, а в центре – лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальный. Актуальное отопление, беспроцентная рассрочка. Империя. Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООСЗ «Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
8: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
9: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять, в Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: после чего. Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Netflix представил официальный трейлер фильма «Дальнейшие злоключения» Клиффа Бута. Продолжение «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино выйдет 23 декабря. Режиссером выступил Дэвид Финчер, а Тарантино ограничился написанием сценария. Картина расскажет о каскадере Клиффе Буте. Герой не только известен выполнением сложных трюков на съемках, но и решением самых разных вопросов, в том числе криминального характера. Действие развернется в 1977, когда Голливуд изменился до неузнаваемости. Бут получает предложение от известного актера Чарли Питерса и вскоре обнаруживает себя в эпицентре опасных событий. В картине снимались Брэд Питт, Скотт Каан, Элизабет Дебики, Яхья Абдул-Мартин II, Карла Гуджина и другие. Дальнейшие злоключения также станут доступны в формате IMAX с 25 ноября. Студия A24 выпустила дебютный тизер фильма ужасов «Слейграунд» от режиссера «Зеленой комнаты» Джереми Салонье. Релиз ожидается в этом году. По сюжету власти преследуют подозреваемого в массовом убийстве. Действие развернется на Хэллоуин. В фильме снимались Кори Майкл Смит, Софи Уайлд, Стивен Рут, Чейз Суи Уондерс и другие. Точная дата выхода пока неизвестна.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло». Плёский угол.
1: Что общего у геометрии и кулинарии? На первый взгляд ничего, но иногда именно форма становится главным смыслом блюда. Так произошло с плёским углом. Свое название этот пирожок получил именно благодаря виду. Тесто складывают так, что получается угол с открытой начинкой. Со временем форма стала узнаваемой и превратилась в локальный бренд. Основа классического варианта – копченая рыба, чаще всего лещ. Это логично. Плёс стоит на Волге, и рыба здесь всегда была частью повседневной жизни. Леща коптят на ольховой щепе с минимальным набором специй – солью, перцем и лавровым листом. После копчения рыбу разбирают, тщательно удаляя кости. Тесто для углов делают из смеси пшеничной и ржаной муки. Оно получается плотным, но при этом не перебивает начинку. Пирожки выпекаются быстро, около 10-12 минут, и получаются небольшими, аккуратными, с выразительным ароматом копченой рыбы. Считается, что сама традиция копчения рыбы в плёсе уходит в глубину веков. Есть даже легенда, что местного леща поставляли ко двору Ивана Грозного. Впрочем, современный плёсский угол – изобретение относительно недавнее. Он появился в 1990-х годах, когда местные кулинары попытались переосмыслить старые промыслы и превратить их в гастрономическую визитку города. С формой тоже связана своя история. По одной из версий, идея треугольного пирожка родилась в здании мучных рядов XIX века, расположенном на углу, отсюда и название. Со временем появились и вариации. Помимо классического леща, начинкой могут служить камчатский краб или визига, так называют высушенную спинную хорду стерляди. Встречаются и менее традиционные версии с курицей или ягодами, но именно копченая рыба остается главным и самым узнаваемым вариантом.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло». Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: «Капсикам».
4: Маме скрутила шею весной.
5: «Капсикам».
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: «Капсикам». Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: «Капсикам». И боль на удалении.
5: «Капсикам». Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В «Ленте». Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персов Хончи.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредиты/автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
16: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка даст

0: На 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black Tarif TPS3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот и банк.
2: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
5: Куда срочно перенести рабочие чаты?
6: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
7: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
8: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40». 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
19: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы «Сбер спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
20: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, ожидается дождь. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 17 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 Юсидон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама.
7: В эфире новости.
8: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
9: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
11: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
12: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
13: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
14: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Ростове 10 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Польша подняла авиацию из-за российского Ил-20 над Балтийским морем. Дежурная пара истребителей ВВС поднялась в воздух для сопровождения самолета. Как заявили в Минобороны страны, это произошло примерно в 40 километрах от польского побережья. 4 сентября Варшава ввела временный запрет на использование воздушного пространства на востоке республики с 10 сентября по 9 декабря. Ограничения затронули полеты на высоте примерно до 3 километров. Перспективы завершения конфликта на Украине остаются одной из тем контактов России и США. Американский госсекретарь Марк Рубио заявил, что урегулирование отвечало бы интересам обеих сторон. При этом он отметил, что даже логичный сценарий во внешней политике реализуется не всегда. Сегодня Рубио должен встретиться в Нью-Йорке с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Как сообщает Интерфакс, переговоры включены в рабочий график главы Госдепа. Ранее Лавров говорил, что одной из тем станет позиция Вашингтона по ситуации на Украине. Сам глава России МИД выступит на Генассамблее 26 сентября. Минтруд предлагает с 2027 года снизить допустимую долю иностранных работников в отдельных сферах экономики 10 регионов. Проект постановления уже вынесли на общественное обсуждение. В 8 субъектах такие ограничения для ряда отраслей могут появиться впервые. Например, в Татарстане нулевую долю предлагают установить для такси, охранных услуг и некоторых других сфер. В Калужской области – для курьерской деятельности. В Минтруде пояснили, что предложение подготовили с учетом потребностей регионов рабочей силы и ситуации на местных рынках труда. В 31 регионе действующие правила предлагается сохранить. Центр «Вектор» разрабатывает мРНК-препараты для экстренной профилактики ВИЧ. Создаются также лекарственные средства, действующие на клещевой энцефалит и вирус западного Нила. Препараты кодируют антитела. Это экспериментальные исследования, пояснила завлаборатории рекомбинантных вакцин центра Лариса Карпенко. В комментарии РИА Новости она рассказала, что в настоящее время также ведутся разработки мРНК-вакцин против сезонного и высокопатогенного птичьего гриппа, оспы обезьян и COVID-19. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 84 рубля и 7 копеек, евро 96 рублей и 59 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе переменная облачность, ожидается дождь и плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
4: Совершенство начинается там, где технологии становятся искусством. Exeed RX. Выразительный дизайн, цифровое пространство комфорта, интеллектуальный полный привод и двухлитровый турбодвигатель. Пройдите тест-драйв Exeed RX в дилерском центре Sokol Motors. Подробности по телефону плюс 7-863-309-07-85. Ростов-на-Дону. Пойменная 1Г.
5: Exeed. Born for more.
6: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты, по данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность грецких дорог оценивается в 3 балла местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны на Ворошиловском проспекте от площади Гагарина до Красноармейской, на Малиновского от проезда под железной дорогой до проспекта Стачки и на проспекте Ленина от улицы Профинтерна до площади Народного ополчения. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники АСРАДАР ООО «Автостат».
4: Получите предложение в дилерском центре Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
5: Реклама.
6: В эфире новости.
7: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неоферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
13: Без возрастных ограничений.
14: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. Таиланд официально не сообщал о вспышке в стране COVID-19. Никаких ограничений для туристов нет, заявили в АТОР. В ассоциации обратили внимание, что СМИ и телеграм-каналы начали утверждать, будто туристам сообщают о возможных проблемах с оплаченными турами на октябрь-декабрь. АТОР от лица всего туроператорского сообщества со всей ответственностью заявляет: туроператоры не выпускали и не выпускают таких предупреждений, не отменяют оплаченные туры и не предпринимают других описываемых СМИ действий ввиду отсутствия угрозы безопасности в Таиланде, говорится в публикации. В АТОР добавили, что заболеваемость коронавирусом в Таиланде сейчас ниже, чем в последние 3 года. Российские операторы не отмечают увеличение числа аннуляций туров в Таиланд. Показатели остаются на обычном среднегодовом уровне. Власти Венеции хотят увеличить сбор за однодневные турпоездки с нынешних 5-10 евро до 30. Советник по бюджету городской администрации Микеле Дзурин объяснил, что это нужно для ограничения числа случайных визитеров. Он уточнил, что рассматривалась возможность увеличить сбор сразу до 50 евро. Если цель состоит в том, чтобы отпугнуть туристов, приезжающих на один день, и тех, кто уже много раз бывал в Венеции и хотел бы приехать, например, 1 мая, то более высокий взнос заставит их выбрать для однодневной поездки другое место, цитирует политика телеканал SkyTG. Дзурин подчеркнул, что налог в любом случае будет увеличиваться. Также будет больше временных отрезков, когда он действует. Указанный налог в Венеции распространяется на приезжих, которые не собираются ночевать в городе. Для тех, кто задерживается в городе на одну и более ночей, предусмотрен, как и во всех прочих итальянских городах, налог, который меняется в зависимости от уровня гостиницы. От 1-4 евро для гостиниц эконом-класса до 5-6 евро за 5-звездочные отели.

0: Вы слушаете радио Монте-Карло.
1: Somewhere.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, ожидается дождь. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 17 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до +27.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 11 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Платите картой Озон Банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озон Банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озон Банк».
3: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
4: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
5: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
6: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять, в Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Робин Уильямс якобы рассуждает о теориях заговора. Актриса и режиссер заявила, что видео полностью сфальсифицировано и призвала пользователей перестать использовать образ и голос ее отца. Для тех, кто все еще попадается на эту ложь, то самое якобы личное видео папы, где он говорит о теориях заговора, очевидно сделано с помощью ИИ, написала Зельда в соцсетях. По ее словам, синтезированный голос звучит настолько неестественно, что настоящие поклонники актера должны были это заметить. При этом Уильямс обратилась не только к тем, кто поверил в видео, но и к его создателю. Она заявила, что нельзя использовать цифровую копию умершего человека, чтобы заставить его подтверждать чужие идеи. Если вы не можете доказать свою точку зрения, не заставляя мертвого человека делать это за вас, то кто в таком случае манипулирует публикой с помощью медиа, написала она. Зельда уже не впервые говорит об использовании ИИ для воссоздания своего отца. В 23-м она рассказывала, что считает подобные технологии лично тревожащими, поскольку Робин Уильямс больше не может дать согласие на использование своего голоса и образа. Тогда же она отмечала, что проблема касается не только умерших актеров. Живые исполнители должны иметь возможность самостоятельно распоряжаться своим голосом, внешностью и результатами своего труда. В 2025-м Зельда отдельно попросила подписчиков не присылать ей ИИ видео с отцом. По ее словам, особенно неприятно наблюдать, как наследие реальных людей сводится к принципу «это немного похоже и звучит как они, значит достаточно», после чего их цифровые копии используют ради создания контента в соцсетях. В новом обращении Зельда вновь подчеркнула, что речь для нее идет прежде всего о памяти об отце. «То, что его больше нет, не означает, что теперь он ваша марионетка», — написала она. Робин Уильямс умер 11 августа 2014 в возрасте 63. Он известен по фильмам «Умница Уилл Хантинг», «Миссис Даутфайр», «Общество мертвых поэтов» и другим картинам.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Фрэнк Синатра. Witchcraft.
2: Композиция «Witchcraft» в инструментальном варианте была написана в 1957 году для мюзикла «Take Five». Ни постановка, ни музыка к ней тогда особо успешными не стали. Новую жизнь «Witchcraft» обрела несколько месяцев спустя, когда на мелодию были наложены слова и песню исполнил сам Фрэнк Синатра. На самой первой церемонии вручения наград Грэмми в 1959 году Синатра был представлен сразу в шести категориях. Песня «Witchcraft» в его исполнении претендовала на четыре награды. В результате Синатра получил лишь одну Грэмми в номинации «Лучшая обложка пластинки».
1: Фрэнк Синатра. «Witchcraft». «Witchcraft».

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на экспортцентр.ру. АО «Российский экспортный центр».
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на «корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
5: кэш,
6: так.
5: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
12: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, ожидается дождь. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 17 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
2: «Высотаримстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаримстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаримстрой».
3: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
6: Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
7: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
8: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. В Великобритании слепой мужчина выпил 4 бутылки вина и проехал на машине 240 километров из-за проблем дома. Автомобиль с 50-летним Энтони Холлом за рулем сотрудники полиции остановили ночью 29 июня недалеко от города Карлайл в Камбрии. Водитель оказался пьян и слеп. Кроме того, выяснилось, что у него никогда не было водительских прав. Холл пояснил, что почти полностью потерял зрение около 2 лет назад и теперь может различать только источники света. В путешествие британец отправился из города Хаддерсфилд, графство Уэст-Йоркшир, на машине своей возлюбленной после того, как они выпили 4 бутылки вина. Холл рассказал, что пережил нервный срыв и хотел сбежать в Шотландию от мира, который его окружал. В частности, у него с партнершей были серьезные финансовые проблемы. Хотя мужчина почти ничего не видит, он сумел проехать 240 километров по шоссе, ориентируясь на задние огни грузовиков в своем ряду. Также по пути он останавливался на заправке, где сотрудник помог ему залить горючее в машину. 8 сентября суд приговорил Холла к 8 месяцам условного срока и 1,5 годам надзора после. Также ему на 3 месяца запретили пить. Британец полностью признал вину.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло. Джерри Льюис.
1: Имя Джозеф Левич мало кому что-то скажет. А вот имя Джерри Льюис узнают сразу. Американский комик, актер, режиссер и человек, который умел превращать клоунаду в большое шоу. Он родился в семье еврейских эмигрантов из Российской империи и на сцену вышел еще ребенком. Настоящая же слава пришла к нему в дуэте с певцом и ведущим Дином Мартином. В середине 40-х они образовали комедийный тандем, который мгновенно стал сенсацией. Мартин — гладкий, обаятельный, взрослый. Льюис — взрывной, пластичный, как пружина, и абсолютно непредсказуемый. Их популярность была такой, что о них даже выпустили серию комиксов «Приключения Дина Мартина и Джерри Льюиса».

0: Со временем, правда, центр тяжести в дуэте сместился. Льюис притягивал все больше внимания, а роль Мартина становилась все менее заметной. Летом 1956 года дуэт распался. Публика была в шоке. Журналисты ждали взаимных уколов, но оба долго отказывались обсуждать разрыв. Просто разошлись и продолжили карьеру по отдельности. И что удивительно, оба остались звездами. Мартин в своем элегантном амплуа, а Льюис как самостоятельная комедийная сила. Вновь вдвоем их увидели только в 1976 году на одном из телемарафонов. А окончательно они примирились уже в конце 80-х. С конца 50-х Джерри Льюис активно снимался в кино, записывал пластинки, а в 60-е взял в руки режиссуру и начал ставить комедии уже по своим правилам. Он вообще обожал техническую сторону профессии. Льюис одним из первых догадался использовать на съемочной площадке плейбэк, одновременную с кинокамерой съемку на видео, для того, чтобы отснятый дубль можно было тут же увидеть на мониторе. Эту идею он даже запатентовал, а сейчас ей пользуются все режиссеры планеты. Самой болезненной точкой его фильмографии стал проект 1972 года «День, когда клоун плакал». История немецкого клоуна, которого заставляют выступать перед детьми в концлагере. Льюис сыграл главную роль и сам поставил фильм, но работой остался крайне недоволен и запретил ее прокат. При этом часть критиков и киноведов до сих пор считают эту картину шедевром. За свою карьеру Джерри Льюис получил множество наград и признаний, включая Эмми и Оскар. И все же, пожалуй, главное в истории Джерри Льюиса не это, а то, что он смешил людей так, как мало кто умел. И делал это десятилетиями. Оттого его и помнят до сих пор.
1: Особо важные персоны на радио Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. «Корона».
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
10: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «Асемагент». УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asemdefisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
13: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Реклама.
1: Представьте, жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
2: Алло, ну, как там с бизнесом?
3: Что? Вы кому звоните?
2: Твоему бизнесу звоню.
3: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
4: кэш,
5: так.
4: Кэш можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредиты /автокредиты на сайте банка Совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь ты.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
12: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, дождь, ночью плюс 17. Завтра облачно с прояснениями, сохраняется вероятность осадков. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду и до плюс 16 градусов в дневные часы.
2: Реклама.
3: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
4: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс.
1: В 1962 году Энди Уильямс исполнял песню «Moon River» на церемонии вручения премии «Оскар». Композиция тогда победила в номинации «Лучший саундтрек» и принесла своим авторам Джонни Мерсеру и Генри Манчини заветную статуэтку. Как рассказывал Уильямс, его мама смотрела церемонию и была уверена, что награда досталась ее сыну. Энди так и не удалось переубедить свою родительницу.
0: Энди Уильямс. «Moon River».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: По словам продюсера и гитариста Чета Аткинса, работавшего с Элвисом Пресли над песней «Are You Lonesome Tonight», певец во время записи трека очень хотел создать в студии атмосферу романтики, для чего выключил практически все осветительные приборы. Когда работа над композицией была завершена, Элвис несколько раз переслушал «Are You Lonesome Tonight» и, убедившись, что все звучит идеально, сказал, что это одно из его самых удачных произведений.
0: Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight?

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
4: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов. С 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
5: Без возрастных ограничений.
6: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
7: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
8: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять, в Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Disney Plus и Marvel закроют супергеройское шоу «Сорвиголова. Рожденный заново» после третьего сезона, сообщает The Hollywood Reporter. Съемки третьего сезона завершились этим летом. Во время постпродакшена с позиции шоураннера сериала ушел Дарио Скардепейн. Кто именно его сменит, пока неизвестно. «Рожденный заново» дебютировал на стриминге в 2025 году. Второй сезон последовал в 2026. Проект является продолжением «Сорвиголовы» Netflix 2015 года и рассказывает о незрячем адвокате Мэтте Мердоке, который в костюме «Сорвиголовы» защищает Нью-Йорк от преступности. Главным противником героя выступает мэр Нью-Йорка Уилсон Фиск. В главных ролях Чарли Кокс и Винсент Д'Онофрио. В сети стали доступны первые рецензии зарубежных критиков на фильм «Разум и чувства». Новая адаптация романа Джейн Остин выходит в зарубежный прокат на этой неделе. К этому моменту рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составлял 82%, на Metacritic 73 балла из 100. Рецензенты отмечают, экранизация получилась заземленной, безопасной и натуралистичной. Некоторые посчитали отстраненность фильма за его недостаток, поскольку тем самым пропадают эмоции героев. Действие «Разума и чувств» развивается в Англии 18 века. По сюжету сестры Дэшвуд пытаются построить свое счастье и будущее после смерти отца и потери огромного состояния. В фильме

0: Реклама.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Точка.Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональные предложения у официальных дилеров Хончи.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» слэш «Автокредиты» на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
9: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
15: Мир. Каждый день в твоих руках.
16: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
17: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
18: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
19: Ваш безупречный вкус. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка ВЭД платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на экспортцентр.ру. АО «Российский экспортный центр».
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
4: Кэш можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: Вы слушаете радио.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, дождь, ночью плюс 17. Завтра облачно с прояснениями, сохраняется вероятность осадков. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду и до плюс 16 градусов в дневные часы.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Дизайнерская мебель по Сижу. Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. По Сижу. Мебель с твоим характером.
6: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООСЗ «Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
7: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Чаби Чекер. Let's twist again. Музыкальная карьера работника продуктового магазина Эрнеста Эванса, позже известного как Чаби Чекер, началась с пародии на песню Хэнка Балларда «The Twist». Пародия получилась настолько удачной, что обошла по популярности оригинал. А спустя год Чаби Чекер выпустил своеобразное продолжение этой композиции — песню «Let's Twist Again», которая не только принесла исполнителю Грэмми в категории «Лучшая запись в жанре рок-н-ролла», но и превратила танец «Твист» из мимолетного увлечения в один из стандартных стилей.
1: Чаби Чекер. «Let's Twist Again».

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять, в Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о литературе. Организационный комитет Букеровской премии составил шорт-лист номинантов. Его опубликовали на сайте премии. Награду в этом году будут претендовать 6 книг. «Джон, сын Джона», Дугласа Стюарта, «Исчезающие» Марлона Джеймса, «То, о чем мы никогда не говорим», Элизабет Страут, «Конец всего» Майкла Джона Харрисона, «Черная сумка» Люка Кеннарда и «Можем ли мы накормить короля» Ребекки Перри. Из всех номинантов только двое родились не в Великобритании. Марлон Джеймс – уроженец Ямайки, Элизабет Страут родилась в американском порту. Жюри Букеровской премии в этом году возглавила исследовательница античности Мэри Бирд. В него также вошли поэт Реймонд Антробус, фронтмен рок-группы Pulp Джарвис Кокер, литературный критик Ребекка Лью и писательница Патрисия Локвуд. Победитель премии станет известен в ноябре. В Лондоне 9 ноября пройдет торжественная церемония. Лауреат получит премию в размере 50 тысяч фунтов. Анджей Сапковский работает над следующей книгой о Ведьмаке и рассчитывает закончить ее до конца 27-го. Об этом писатель рассказал на фестивале «Коперникон» в Польше. Предполагается, что новая книга вновь будет посвящена Геральту. При этом пока не ясно, в какой период его жизни развернется действие. Фанаты полагают, что произведение станет продолжением «Перекрестка воронов», который рассказывает о 18-летнем Геральте. На мероприятии Сапковского также спросили, собирается ли он писать книги о других персонажах Ведьмака, в частности о Йеннифер. Писатель сказал, что не видит в этом смысла. Предыдущая книга серии «Перекресток воронов» вышла 30 сентября 2025-го. В России ее издала АСТ одновременно с англоязычным релизом. «Перекресток воронов» стал первым с весны 2013-го романом о Геральте на русском языке. По хронологии саги это самое раннее произведение о Ведьмаке. После событий сезона «Гроз» сюжет возвращается к началу. Юный Геральт впервые покидает Каэр Морхен, чтобы начать жизнь среди людей и охотиться на чудовищ. Всего на данный момент опубликовано 9 основных книг Сапковского о Ведьмаке, 2 сборника рассказов, 5 романов основной саги и 2 самостоятельных романа-приквела.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
8: Сохранить сбережения, приумножить капитал – недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
14: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф – выбор лидеров.
15: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
4: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
6: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на экспортцентр.ру. АО «Российский экспортный центр».
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Конечно, можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Конечно, можем.
9: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
8: Конечно, можем.
9: И кэшбэк 5% можем?
8: Конечно, можем.
9: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, дождь, ночью плюс 17. Завтра облачно с прояснениями, сохраняется вероятность осадков. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду и до плюс 16 градусов в дневные часы.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 3 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM. I'm nothing special, in fact.

0: Реклама.
1: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
7: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять, в Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. Звук запустил Atlas, интерактивную карту, которая визуализирует предпочтения пользователя и помогает находить новые треки. Сервис распределяет музыку по более чем 100 жанрам и почти 50 настроениям. Карта состоит из 4 зон, погода в которых меняется в зависимости от характера композиций. Любимые треки группируются в острова, а рядом с ними появляется бесконечная лента персональных рекомендаций. Чтобы получить персональный Atlas, нужно добавить в коллекцию не менее 20 композиций. При создании карты алгоритм учитывает не только жанры, звучание и темп песен, но и поведение слушателя. Какие треки он дослушивает до конца, каким возвращается и какие добавляет в коллекцию. Гендиректор звука Артем Лебедев назвал Atlas новым способом персонализации. По его словам, функция не просто рекомендует треки, но и позволяет человеку самостоятельно исследовать свой вкус. Состоялся релиз нового альбома Майли Сайрус «Buzz Persuades». В 10-ю студийную пластинку американской певицы вошли 10 треков, включая вышедшую ранее в формате сингла и клипа за главную композицию. В тот же день состоялась и премьера клипа на песню «Let's Get Married». Режиссером черно-белого видео выступил Нерд Атлас, а главные роли исполнили сама Майли и ее жених Макс Марандо. Об их помолвке стало известно в декабре 25-го. Также в видео снялись их друзья.

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло. Александр Плац.
1: Практически в каждом городе мира есть место, которое стало важной частью его культурного и исторического наследия. В Берлине это Александерплац, площадь, расположенная на северо-востоке центрального района Митте. Александерплац занимает 4-е место в мире по посещаемости. Каждый день через нее проходит около 400 тысяч человек. Когда-то площадь носила имя госпиталя Святого Георга, который находился у крепостной стены города. В 1701 году прусский курфюрст Фридрих I вернулся в Берлин с церемонии коронации в Кёнигсберге уже в статусе короля. В честь этого события ворота крепостной стены, через которые он проходил, и саму площадь переименовали в Королевские. В 18 веке на Королевской площади выросли мануфактуры по производству шелка и шерсти, и каждый год стала проходить шерстяная ярмарка. В 1805 году король Фридрих Вильгельм III принимал русского царя Александра I, в честь которого устроил на площади роскошный парад. А позже и вовсе переименовал ее в площадь Александра, то есть Александерплац. К концу 19 века крепостную стену разобрали и построили железнодорожный вокзал Александерплац, с которого первый поезд отправился в 1882 году. Вокзал существует до сих пор, а сама площадь стала крупным транспортным узлом с метро и трамваями. После 40-х годов, когда Германию разделили на ФРГ и ГДР, Александерплац стала частью ГДР. В этот период на площади построили Берлинскую телебашню высотой 365 метров. Башня и сегодня остается самым высоким зданием в Германии. Внутри находится уникальный ресторан «Сфера», который вращается вокруг своей оси. Каждый желающий может заказать здесь завтрак и полюбоваться прекрасным видом на город. На площади можно посетить немало и других достопримечательностей. Фонтан «Нептун» с фигурой царя подводного царства, церковь Пресвятой Девы Марии, одна из старейших во всем Берлине, и часы мирового времени, показывающие время сразу в 146 городах мира.
0: Улицы мира. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Представьте, жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз, город-курорт на Каспийском побережье, в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз – ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
11: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
12: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
3: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
14: После 40 жизнь только начинается.
15: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
16: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
17: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
18: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
3: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
3: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и TechnoPlus. Беспроводная зарядка в Premium и TechnoPlus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в TechnoPlus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: Авиабанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-3586, Москва. В приложении «АОТЭБанк» 0+.
2: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на экспортцентр.ру.
3: АО «Российский экспортный центр».
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
10: Рэй Чарльз. Композиция «Hit the Road, Jack», ставшая известной во всем мире в исполнении Рэя Чарльза, была написана не самим блюзменом. Песню сочинил для музыканта его друг Перси Мейфилд. В 1961 году Рэю Чарльзу с работой «Hit the Road, Jack» удалось возглавить национальный чарт США «Billboard» и провести на его вершине две недели.
11: Рэй Чарльз, «Hit the Road, Jack».

Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, дождь, ночью плюс 17. Завтра облачно с прояснениями, сохраняется вероятность осадков. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду и до плюс 16 градусов в дневные часы.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера Чеботарев Студио. Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о животных. Группа ученых из Чили, Австралии, Великобритании, ЮАР, США, Франции, Испании, Аргентины и Бразилии обнаружила новый вид пингвинов – восточного папуанского пингвина. Это первый новый вид этих птиц за более чем 100 лет. Восточные папуанские пингвины обитают на островах Кергелен, расположенных на юге Индийского океана. Исследователи выявили отличие этого вида от других с помощью генетического анализа. По мнению специалистов, восточные папуанские пингвины отделились от сородичей примерно 300-500 тысяч лет назад. Сегодня они отличаются от других птиц своими размерами и издаваемыми ими звуками. Раньше наука считала всех папуанских пингвинов одним видом с несколькими подвидами. Но оказалось, что существует 4 вида. Один из них, обитающих на островах Кергелен, ранее никогда не выделяли, даже в статусе подвида. Новые пингвины беспокоят ученых из-за их потенциальной уязвимости к изменению климата. К 2050-му птицы могут лишиться части территорий, пригодных для жизни. Переселиться им будет некуда из-за удаленности архипелага от другой суши.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: 13 мая 2008 года в Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Нью-Джерси поступила в продажу новая почтовая марка с портретом Синатры. Выпуск марки был приурочен к десятилетию со дня смерти великого певца. На торжественной церемонии по случаю выпуска на Манхэттене присутствовали дети Фрэнка Синатры, его друзья, родственники и почитатели его творчества.
0: Фрэнк Синатра. «Fly me to the moon».

0: Реклама.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Дочка Банк.
4: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Дочка». Подробности на дочка.ком. 18+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» /автокредиты на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, дождь, ночью плюс 17. Завтра облачно с прояснениями, сохраняется вероятность осадков. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду и до плюс 16 градусов в дневные часы.
2: Реклама. Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
3: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг – Ростов Купеческий.
4: Без возрастных ограничений.
5: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен – это раз. Форму тела без труда принимает – это два. Для здоровья всей семьи идеален – это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять. В Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Президент Швейцарии указал на риски разрыва между странами из-за ИИ. Государства, у которых есть необходимые компетенции и инфраструктура для участия в технологической трансформации, далеки от тех, где таких возможностей нет, отметил Ги Пармелан. Выступая на сессии Генассамблеи ООН, он подчеркнул, что развитие технологий искусственного интеллекта открывает огромные перспективы в науке, экономике, медицине, образовании и сфере управления ресурсами. По его словам, необходимо следить за тем, чтобы технологический прогресс расширял возможности, не увеличивая существующие различия. Посол Ирана в России призвал США признать новый юридический статус Ормузского пролива. Его станут формировать Тегеран и Маскат, отметил Казем Джалали. По его словам, Исламская Республика никогда не хотела закрывать Ормузский пролив и наносить ущерб соседним странам. «Для создания реальной безопасности мы должны создавать общую региональную систему. Каждая из нас внесет вклад в эту совместную коллективную безопасность, опираясь на свои внутренние потенциалы», — указал иранский посол. Доклинические исследования отечественной мРНК-вакцины от сезонного гриппа планируют начать в следующем году. Об этом сообщили в Центре вирусологии «Вектор». В основе препарата матричная РНК, которая несет информацию, необходимую для формирования иммунного ответа. Такой подход позволяет быстрее разрабатывать вакцины по сравнению с классическими технологиями. Пока речь идет именно о доклиническом этапе. О возможных сроках появления препарата в медицинской практике пока не сообщается. В Ростове-на-Дону решили снести аварийный дом на улице Портовой 240 Литерка. Здание построили в 1962-м. Жители давно жаловались на сыплющуюся штукатурку, трещины в стенах и покосившуюся лестницу. В 2018-м после обследования дом признали аварийным. В 2023-2024 его включили в программу переселения. Но согласны с решением были не все. В 2022-м только 39 собственников согласились с оценкой стоимости квартир. К 2026 году дом все же решили снести. Проект получил одобрение госэкспертизы. Большинство россиян хотели бы жить в собственном доме, но на практике чаще покупают квартиры. Такие данные приводит «Российская газета». О коттедже мечтают около 60-70% жителей страны. Однако статистика продаж показывает обратную картину. Даже несмотря на то, что во многих регионах за одинаковую сумму можно купить частный дом большей площади, семьи нередко выбирают меньшее жилье в городе. Основная причина – доступ к инфраструктуре и сервисам. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 84 рубля и 7 копеек, евро 96 рублей и 59 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в Ростове переменная облачность, небольшой дождь и плюс 16. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
4: Совершенство начинается там, где технологии становятся искусством. Exeed RX. Выразительный дизайн. Цифровое пространство комфорта. Интеллектуальный полный привод и двухлитровый турбодвигатель. Пройдите тест-драйв Exeed RX в дилерском центре Sokol Motors. Подробности по телефону плюс 7 863 309 07 85. Ростов-на-Дону. Пойменная 1Г.
5: Exeed. Born for more.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты, по данным сервиса Яндекс.Карт, загруженность городских дорог оценивается в 4 балла, местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Малиновского и Всесоюзной от проспекта Стачки до Портовой. Скорость в потоке снижена до 10 км в час, время преодоления затора около 20 минут. Помимо этого, небольшие сложности возможны на проспекте Ленина от Автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина, в Рашиловском от площади Гагарина до Пушкинской улицы и на Вятской от улицы Щербакова до улицы 50-летия Россельмаша. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл». Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
6: Реклама.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
10: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
11: Природная вода, серебряная, в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода, серебряная. Производится там, где нет водопровода.
12: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
13: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
14: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов. С 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг – Ростов Купеческий.
15: Без возрастных ограничений.
16: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Кинопрокатная компания «Вольга» представила русскоязычный трейлер «Призрака оперы» — новая экранизация одноименного романа Гастона Леру. Премьера состоится 7 января. Действие романтического фэнтези перенесено из 18 века в современный мегаполис. Главная героиня Анастасия приезжает в Париж, чтобы стать солисткой оперы «Гарнье». Все меняется после случайной встречи Анастасии с загадочным пианистом, чье присутствие в театре совершенно необъяснимо. Постепенно между героями вспыхивает страсть. Режиссером выступил Александр Кастаньетти. Известно, что саундтрек объединит в себе классическую и поп-музыку, включая Билли Айлиш и Фарла Уильямса. Взамен опере создатели внедрили современный танец, а главным референсом посчитали франшизу «Сумерки». Последняя, наиболее известная адаптация «Призрака оперы» с Джерардом Батлером и Эми Россум выходила в 2004 году. СМИ сообщили об окончании съемочного процесса хоррора «They Follow». Прямого продолжения фильма «Оно приходит за тобой» 2014 года. На режиссерский пост вернулся Дэвид Роберт Митчелл, который также написал сценарий. Главную роль вновь исполнила Майк Монро. В актерском составе также числятся Наоми Аки, Майкл Гандальфини, Джейки Эрл Хейли и другие. Действие сиквела развернется спустя 10 лет после событий первой части. Иных подробностей о проекте пока нет. Компания «Неон» ориентировочно выпустит картину в следующем году. «Оно приходит за тобой» рассказывал о студентке, которую после незапланированного секса начинают преследовать жуткие видения. Фильм собрал 23 миллиона долларов при бюджете в 1 300 000 и в дальнейшем получил культовый статус.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Скабутро.
2: В народной кухне иногда встречаются блюда, которые трудно сразу отнести к привычной категории. Скабутро – как раз такой случай. Вроде бы каша, но едят ее холодной. Вроде бы суп, но с ячневой основой. Не случайно это латышское блюдо часто описывают как нечто среднее между холодной кашей и летним ячменным супом. Само название довольно точно передает суть. «Скабс» по-латышски значит «кислый», а «путра» — «каша». То есть «скабпутра» — буквально «кислая каша». В русскоязычных рецептах чаще встречается вариант «скабапутра». Блюдо известно давно. Немецкие источники еще в 17 веке описывали скабпутру как традиционную пищу крестьян в Курляндии. Но, скорее всего, готовили ее у латышей и раньше. Слишком уж простой и естественный это рецепт для сельского быта. Основу скабпутры составляет ячневая крупа, вода, молоко, простокваша, иногда пахта и сметана. Крупу разваривают до мягкости, растирают, соединяют со сметаной, затем добавляют простоквашу и молоко и оставляют закисать. Соль обычно не кладут, а едят блюдо преимущественно холодным. Получается простая, сытная и освежающая еда, особенно уместная летом.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
3: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредиты / автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Привет, вы кто?
4: О, мы мини-лента.
3: Оу, вы что?

0: 8-32-04-86-05. Город Санкт-Петербург.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: В новом «Джакта 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только «Джак». Подробности на jackcar.ru.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
12: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
13: Радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Platters. Песню «Only You and You Alone» в 1954 году сочинил продюсер и композитор Бак Рэм для своих подопечных группы The Platters. Причем именно благодаря Рэму эта песня стала хитом. Дело в том, что записывалась «Only You» дважды. Первый лейбл Platters не захотел выпускать ее синглом. Год спустя Бак Рэм договорился с новой звукозаписывающей компанией и настоял на том, чтобы именно эту композицию выпустили в первую очередь. Чутье не подвело продюсера. Песня «Only You» поднялась на вершину американского R&B-чарта и провела там почти два месяца.
0: The Platters. Only You and You Alone.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный Бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
16: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк.
2: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, дождь, ночью плюс 17. Завтра облачно с прояснениями, сохраняется вероятность осадков. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду и до плюс 16 градусов в дневные часы.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: В эфире новости.
7: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
11: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Майкл Джексон. Шоу, посвящение легенде. Танцы, оркестр, живой вокал. Специальный гость Гаго Джексон. 2 октября. ДК «Ростсельмаш». 12+.
13: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
14: Есть те, кто рисует интерьер. А есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 6 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Переговоры Зеленского и фон дер Ляйен в Нью-Йорке были напряженными. Глава Еврокомиссии дала понять Украине, что для получения дополнительного финансирования необходим прогресс в принятии законов против теневой экономики. Речь идет в том числе об увеличении налоговых поступлений и сближении законодательства страны с нормами ЕС, говорится в статье Bloomberg. Во время консультаций Зеленского и фон дер Ляйен представители Киева запрашивали помощь на закрытие дыры в бюджете. Сумма оценивается в 26 миллиардов евро. При этом Брюсселю уже сейчас необходимо выделить согласованный кредит на 90 миллиардов, рассчитанный до конца 2027 года, отметили журналисты. ФАС выдала 88 предупреждений за цен на топливо. Такие цифры привел руководитель службы Максим Шаскольский. Он отметил, что 51 из 88 выданных службой предупреждений уже исполнено. Также возбуждено 55 дел о нарушении антимонопольного законодательства, 39 из них по признакам злоупотребления доминирующим положением. В Минздраве сообщили о снижении потребления алкоголя в России. Показатель в 2026 году уменьшился на 10%, отметил глава ведомства Михаил Мурашко, при этом не уточнив, с каким именно периодом проводилось сравнение. В середине сентября Мурашко сообщал, что молодежь в России стала меньше употреблять алкоголь и курить, однако тема вейпов остается пока актуальной. В Ростовской области при сравнении периодов за январь-июль 2025 и 2026 года в 1,6 раза выросло производство текстильных изделий, при этом сократилось производство одежды на 53,2%, кожи и изделий из кожи на 18%. Об этом говорится в опубликованных итогах социально-экономического развития региона. Также снижение отметили в сферах, связанных с производством пищевых продуктов, кокса и нефтепродуктов, обработкой древесины, созданием бумаги и бумажных изделий, мебели и других изделий. Почти треть россиян для ощущения счастья нужно от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Роскачества. Еще 22% назвали сумму от 300 до 500 тысяч, а каждому пятому хватило бы дохода от 50 до 150 тысяч. Почти половина участников опроса считает, что деньги действительно влияют на ощущение счастья, но только до определенного предела. При этом 11% заявили, что уровень дохода вообще не влияет на их ощущение счастья. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 84 рубля и 7 копеек, евро 96 рублей и 59 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в Ростове переменная облачность, небольшой дождь и плюс 16. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
4: Совершенство начинается там, где технологии становятся искусством. Exceed RX. Выразительный дизайн. Цифровое пространство комфорта. Интеллектуальный полный привод и двухлитровый турбодвигатель. Пройдите тест-драйв Exceed RX в дилерском центре Sokol Motors. Подробности по телефону плюс 7 863 309 07 85. Ростов-на-Дону. Пойменная 1Г.
5: Exceed. Born for more.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

putting on the Ritz, putting on the Ritz.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 6 баллов, движение затруднено. Наиболее протяженный затор сейчас на Всесоюзной Малиновского от Портовой до 2 Краснодарской. Скорость в потоке снижена до 7 км в час, время преодоления затора около 20 минут. Четверть часа потеряете на Вятской от улицы Щербакова до Днепровского переулка, на улице Вавилова от Изыскательского переулка до улицы Таганрогской, на Малиновского и Всесоюзной от проспекта Стачки до Портовой и на проспекте Ленина от Автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
6: Реклама.
7: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
10: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Майкл Джексон. Шоу, посвящение легенде. Танцы, оркестр, живой вокал. Специальный гость Гаго Джексон. 2 октября. ДК «Ростсельмаш». 12+.
13: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов. С 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
14: Без возрастных ограничений.
15: В чистом поле – хорошо, а в центре – лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый парк. Паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. Империя. Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск. Улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
16: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. Американская группа «Солива» объявила о большом туре по России, который состоится в ноябре. Выступления пройдут 9 ноября в Новосибирске, 10 в Екатеринбурге, 11 в Красноярске и 12 ноября в Уфе. Шоу также состоится 16 ноября в секретном городе, который объявят позже. Организатором концертов выступает Force Events Agency. На российских выступлениях «Солива» представят свой выпущенный в этом году новый альбом «Breaking Through» и исполнят свои главные хиты. «Солива» оказали серьезное влияние на культуру 2000-х. Клипы группы показывали по MTV, а песни звучали по радио, в саундтреках к важным играм и кино. Для первой части «Человека-паука» фронтмен группы Джози Скотт записал песню «Hero» вместе с лидером Nickelback Чадом Крюгером. Кроме того, хит «Ladies and Gentlemen» стал официальным саундтреком 23-го сезона популярного американского рестлинг-шоу «WrestleMania». В 2001-м группа была номинирована на премию Грэмми. Напомню, что «Солива» весной 26-го уже приезжала с мини-туром в Россию, выступив в Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Состоялся релиз нового альбома Бека «Ride Lonesome». В первую за 7 лет студийную работу американского вокалиста и мультиинструменталиста вошли 12 песен, в том числе ранее выпущенный сингл «In the Night». К записи альбома приняли участие Смоки Хормул, Джои Варконер, Джастин Мелдл Джонсон, Роджер Джозеф Мэннинг-младший и Джейсон Фолкнер, группа, которая ранее аккомпанировала ему на альбомах «Sea Change», «Morning Phase» и «Mutations». Сведение всех песен выполнил Найджел Годрич, который также работал над «Sea Change» и «Mutations». В день выхода состоялась и премьера клипа на песню «Runway» об одиночестве в большом городе.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Марина Кентская.
2: В истории британской королевской семьи есть одна удивительная женщина, которую современники называли образцом вкуса и элегантности. Она покорила Лондон своей утонченной красотой, задавала моду.

0: себя мир моды. Большое влияние на ее стиль оказал модельер Эдвард Мулина. Со временем вкус Марины стал настолько ярким, что начал определять тенденции. К середине 30-х Марина стала настоящей законодательницей стиля. Она вела в моду изящные шляпки-таблетки, воспетые позже британской рок-группой The Kinks, и прославилась умением сочетать элегантность с легкой дерзостью. Ее манера одеваться стремительно превращалась в тренды, а фотографы модных изданий не упускали возможности сфотографировать принцессу. В 1934 году Марина вышла замуж за британского принца Георга, четвертого сына короля, и стала герцогиней Кентской. Ее появление при английском дворе произвело фурор. Стиль Марины обсуждали, копировали и восхищенно разбирали в модных колонках. Ее шляпки, силуэты и цветовые сочетания задавали тон эпохи, а фотографии неизменно попадали на обложки журналов. Увы, спокойной семейной жизнью Марине было суждено насладиться недолго. В 1942 году принц Георг попал в авиакатастрофу, и герцогиня осталась одна с тремя маленькими детьми. Несмотря на тяжелые испытания, Марина продолжала достойно выполнять свои обязанности и представлять королевскую семью даже без государственного содержания. Марину вспоминают как сильную, одаренную и невероятно изящную женщину. В Англии ее имя до сих пор носят благотворительные организации, фонды, госпитали и спортивные учреждения.
1: Особо важные персоны на радио Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. Композиция «It's Now or Never» была записана Элвисом Пресли в 60-м году. На создание песни «It's Now or Never» Элвиса Пресли вдохновила работа Тони Мартина «There's No Tomorrow». А в качестве мотива за основу была взята итальянская, известная всем мелодия «O Sole Mio». Элвис Пресли. «It's Now or Never».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, дождь, ночью плюс 17. Завтра облачно с прояснениями, сохраняется вероятность осадков. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду и до плюс 16 градусов в дневные часы.
2: Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
10: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
11: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
12: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный высокий доход. 2-306-306.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 7 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Дональд Трамп для встречи в США с Си Цзиньпина нарушит протокол. Он соблюдался около 60 лет. Американский лидер впервые со времен президентства Джона Кеннеди лично встретит лидера другой страны на военной базе Эндрюс недалеко от Вашингтона. Это станет демонстрацией глубокого уважения, говорится в статье Financial Times. В августе 25-го Трамп приветствовал президента России Владимира Путина на летном поле в Анкоридже. Председатель КНР посетит США с государственным визитом с 23 по 25 сентября. СМИ сообщили о запросе Латвии, Литвы и Эстонии у ЕС 500 миллионов евро на защиту от дронов. Рига, Вильнюс и Таллин сделали это тайно. Страны надеются, что Евросоюз обеспечит дополнительное финансирование для борьбы с беспилотниками уже в этом году, пишут СМИ со ссылкой на источники. По их информации, в понедельник государства обратились к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Латвия, Литва и Эстония ожидают ответа из Брюсселя в течение нескольких недель. В Росфинмониторинге предложили ввести новые основания для блокировки счетов граждан. Речь идет о частичном совпадении данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены. Признаки для проверки банками определит Федеральная служба по финансовому мониторингу, отмечается в поправках в закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Отмечается, что в случае сходства данных операции клиента остановят на 5 рабочих дней, если не будет принято решение о продлении ограничений и доступ к деньгам восстановят. Эксперты предупредили, что новые меры могут привести к всплеску блокировок счетов у россиян на 15-25%. Увеличится и риск ошибок. Общественное обсуждение инициативы завершится 24 сентября. Минтранс, Минпромторг и Ростех обсуждают введение новых сборов с авиапассажиров. Средства будут направлены на компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Размер платежа оценивается в пределах 500 рублей за внутренний рейс и 1000 за международный. При нынешнем пассажиропотоке это позволит собрать 250 миллиардов в 2027-2030 годах, после чего необходимость в сборах не потребуется по мере удешевления авиалайнеров, говорится в статье «Коммерсанта». Аналитики предупредили, что рост стоимости авиабилетов грозит падением трафика. Они предложили компенсировать издержки начального этапа эксплуатации отечественных самолетов за счет бюджета. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 84 рубля и 7 копеек, евро 96 рублей и 59 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в Ростове переменная облачность, небольшой дождь и плюс 16. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
4: Совершенство начинается там, где технологии становятся искусством. Exeed RX. Выразительный дизайн, цифровое пространство комфорта, интеллектуальный полный привод и двухлитровый турбодвигатель. Пройдите тест-драйв Exeed RX в дилерском центре Sokol Motors. Подробности по телефону плюс 7 863 309 07 85. Ростов-на-Дону. Пойменная 1Г.
5: Exeed. Born for more.
1: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 5 баллов, движение плотное. Наиболее протяженный затор сейчас на Всесоюзной и Малиновского от Портовой до проспекта Стачки. Скорость в потоке снижена до 10 км в час, время преодоления затора около 20 минут. Порядка четверти часа потеряете в обратном направлении на этом же отрезке на проспекте Соколова от Пушкинской до площади Гагарина. Также сложности возможны на проспекте Соколова от Лермонтовской до улицы Станиславского и на Целиноградской стадионной от Буденновского проспекта до улицы Нансена. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула-А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
4: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
5: Реклама.
6: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
7: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
8: Без возрастных ограничений.
9: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
10: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООСЗ «Конкрет». Проект на декларации на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
11: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять, в Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о животных. Жительница Великобритании бросила карьеру в юридической фирме, стала выгуливать собак и разбогатела. 30-летняя жительница западного Сассекса Лиз Ист оставила юридическую карьеру в Лондоне из-за постоянного стресса. Ей приходилось часто работать по 12 и более часов в сутки, а корпоративная культура на нее давила. «Я чувствовала себя старше, чем была. Каждый день я думала, это что, теперь моя жизнь?» – объяснила женщина. В корпоративном мире есть это постоянное давление. Если ты не гробишь себя на работе, значит, ты плохо стараешься. Муж британки занимался выгулом и передержкой собак, и она решила последовать его примеру. Ист вернулась в западный Сассекс и устроилась работать в паб, чтобы набрать клиентскую базу. Вскоре она начала гулять с питомцами соседей. Ист купила фургон, переделала его под перевозку собак и теперь успевает погулять с 20-30 животными в день. Женщина собирает собак клиентов, сажает в машину и отвозит на природу, где они могут свободно бегать и играть. За прогулку с одной собакой она берет 14 фунтов или около 1500 рублей, и за день может заработать более 300 фунтов, или 33 500. Теперь Ист получает намного больше, чем в юридической фирме, и не испытывает постоянного стресса. Ист добавила, что наконец наслаждается жизнью и работой, потому что каждый день не такой, как предыдущий.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
7: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тонатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тонатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
17: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, дождь, ночью плюс 17. Завтра облачно с прояснениями, сохраняется вероятность осадков. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду и до плюс 16 градусов в дневные часы.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
12: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. Converse удалили из соцсетей рекламу, в которой критики увидели российские образы. В центре скандала оказалась рекламная фотография Кет Чак 70X с кей-поп-певицей Кариной из гёрл-группы Aespa. На снимке артистка, одетая в длинную белую юбку, стоит под платформой звезды в черных высоких Кет. Пользователи раскритиковали изображение, заявив, что белый треугольник, возникший на юбке из-за освещения, напоминает капюшон Ку-клукс-клана, а кеды в руке певицы похожи на свисающие ноги жертвы линчевания. Converse за рекламу извинился и удалил ее со всех своих площадок. «Мы понимаем, почему это изображение вызывает такое сильное возмущение и признаем свою ошибку. Мы удалили его из наших каналов и работаем над тем, чтобы убрать его отовсюду, где оно появилось. Этого не должно было произойти. Мы исправимся», — говорится в сообщении бренда. Фото вызвало призывы бойкотировать марку и уволить сотрудников, участвовавших в создании компании. Техасский адвокат по гражданским правам Ли Мерритт заявил, что извинения компании не объясняет, почему изображение пропустили юристы, маркетологи и руководство. Пилот из США за 3 часа полета на самолете Cessna Air-182 Skyline нарисовал в небе портрет Моны Лизы. Летчик заранее спланировал маршрут с узнаваемым контуром и деталями знаменитой картины Леонардо да Винчи. В итоге воздушное судно пролетело 56 километров. За ним в реальном времени следили более 73 тысяч человек через 3D-карту AirNav Radar.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Куда срочно перенести рабочие чаты?
11: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
12: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
2: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
13: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
4: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. «Точка банк».
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, дождь, ночью плюс 17. Завтра облачно с прояснениями, сохраняется вероятность осадков. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду и до плюс 16 градусов в дневные часы.

безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: run your fingers through my hair. Touch me. Let's go straight to number one.
1: Реклама.
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please, let there be love, let there be love, let there be love, let there be love.
1: Монте-Карло Дайджест.
2: В этом выпуске о кино. Номинант на «Оскар» Юра Борисов исполнит главную роль в предстоящем фильме «Лавра» по мотивам романа Евгения Водолазкина. Сюжет «Лавра» повествует о травнике Арсении, живущем в средневековой Руси. Герой обладает целительскими способностями, а после смерти жены отправляется в долгое странствие. Еще до начала съемок в Москве и Петербурге пройдут специальные читки романа. Позднее материалы спектакля и войдут в картину. Имя режиссера ленты не уточняется. Известно, что своего «Лавра» собирался ставить Мир Кустурица. Одним из продюсеров выступает Сергей Катышев. С Борисовым на этой неделе в прокат выходит фантастический блокбастер «Девятая планета». В октябре актер появится в «Битве моторов» с Иваном Янковским, а на зиму запланирован релиз голливудского байопика «Искусственные Луки Гуаданьина». Режиссер «Носферату» и «Маяка» Роберт Эггерс работает над новой адаптацией пьесы «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира. Картину продюсирует студия Focus Features. Кто именно сыграет за главные роли, не сообщается. Известно, что персонажи будут говорить на древнеанглийском языке. Наиболее известные экранизации «Ромео и Джульетта» выпускали режиссеры Франко Дзефирелли и Баз Лурман. В декабре на экраны выйдет новый проект Эггерса «Хоррор-оборотень» с Аароном Тейлором Джонсоном и Лили Роуз Депп. В 25-м режиссер собирался ставить рождественскую песнь по мотивам произведения Чарльза Диккенса. Проект так и не был запущен в производство. Paramount в ноябре выпустит новую экранизацию Тая Уэста с Джонни Деппом.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. В начале своей профессиональной творческой карьеры Луи Армстронг женился на известной джазовой пианистке Лилиан Хардин, с которой играл в креольском джазовом оркестре Кинга Оливера. Именно она стала первым негласным менеджером исполнителя и уговорила Армстронга собрать собственную группу Hot Five, ставшую настоящей легендой джаза. Луи Армстронг. Hello, Dolly.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
6: Конечно, можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Конечно, можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Конечно, можем.
7: И кэшбэк 5% можем?
6: Конечно, можем.
7: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
6: Конечно, можем.
7: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
8: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40.
10: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
11: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
12: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
13: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей, а топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
14: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321.
15: Радио «Монт».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android авто и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
4: кэш,
5: так.
4: Кэш можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, в сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
8: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Корона. На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Радио «Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограниченное действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Корона. Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. «Корона».
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
12: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Конечно, можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Конечно, можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Конечно, можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Конечно, можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
5: Кэш, можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: Ее имя было как вспышка молнии. Твиги.
8: Твиги.
9: Твиги.
10: Твиги.
11: Фильм о супермодели, которая навсегда изменила мир моды. Пол Маккартни, Дастин Хоффман и Сиена Миллер. В фильме «Твигги». В кино с 24 сентября. 18+.
12: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк, смени кровать. В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Ее имя было как вспышка молнии. Твиги.
4: Твиги.
5: Твиги.
6: Твиги.
7: Фильм о супермодели, которая навсегда изменила мир моды. Пол Маккартни, Дастин Хоффман и Сиена Миллер. В фильме «Твигги». В кино с 24 сентября. 18+.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие

0: и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Ее имя было как вспышка молнии. Твиги.
2: Твиги.
3: Твиги.
4: Твиги.
5: Фильм о супермодели, которая навсегда изменила мир моды. Пол Маккартни, Дастин Хоффман и Сиена Миллер в фильме «Твигги». В кино с 24 сентября. 18+.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, Туристическая, 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы. 333-21-66.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ее имя было как вспышка молнии. Твиги.
2: Твиги.
3: Твиги.
4: Твиги.
5: Фильм о супермодели, которая навсегда изменила мир моды. Пол Маккартни, Дастин Хоффман и Сиена Миллер. В фильме «Твигги». В кино с 24 сентября. 18+.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Перри Комо. Композиция «Papa Loves Mambo» была написана в 1954 году, когда в Америке наблюдался настоящий мамбо-бум. Популярность этого кубинского музыкального стиля достигла в Штатах своего пика. Каждое второе рекламное объявление было посвящено танцевальным курсам мамбо, а звукозаписывающие компании с радостью выпускали пластинки, хотя бы в названии которых присутствовало это испанское слово. Неудивительно, что веселый трек «Papa Loves Mambo», записанный популярным американским исполнителем Перри Комо, быстро стал хитом, в первую же неделю с момента релиза попавшим в лучшую пятерку национального чарта. Перри Комо, «Papa Loves Mambo».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: Композицию «А Пари» для Ива Монтана написал его друг-исполнитель и автор песен Франсис Лемарк. Этого певца парижане с гордостью называли символом французской столицы. За свою музыкальную карьеру Лемарк сочинил порядка 400 песен, самый известный из которых стал трек «А Пари» в исполнении Ива Монтана.
0: Ив Монтан. «А Пари».
2: À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tous à part ce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.